0: Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка развития. Мировые медиа широко осветили переговоры в Баку премьер-министра Джорджи Мелани с президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан поднялся на 21-ю ступень в мировом рейтинге «Индекс национальной кибербезопасности». Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером. В ходе беседы с удовлетворением были напомнены встречи главы нашего государства с Мухаммадом Аль-Джассером. Отмечено, что его визиты в нашу страну вносят вклад в расширение партнерства. На встрече были обсуждены вопросы подготовки к ежегодным заседаниям банка, которые пройдут в Баку в июне этого года. Гость сообщил, что ознакомится со свободной экономической зоной Алят, а также посетит Карабах. Визит председателя Совета министров Итальянской республики Джорджи Мелани в Баку, ее встреча с президентом Ильхамом Алиевым и заявление двух лидеров находятся в центре внимания итальянских и мировых медиа. В материалах, опубликованных официальным информационным агентством ANSA, а также изданиями Agenzia Cult, Agenzia Vista, Domani, La Repubblica, Italia Press, La Gazzetta del Mezzogiorno, Crema Oggi, L'Ecole del Sud, Il Nord-Est, Messaggero, Il Mattino, Il Sole, La Sentinella, GDV News, Motori, Reggio, Trentino, Stream 24. Подчеркивается, что глава правительства Италии провела с президентом Азербайджана встречу как в формате один на один, так и переговоры в расширенном составе, а также, что оба лидера выступили совместными заявлениями для прессы. Азербайджан значительно укрепил свои международные позиции в сфере кибербезопасности. Страна поднялась на 21-ю ступень в индексе национальной кибербезопасности, переместившись с 52-го на 31-е место. Об этом заявили в службе электронной безопасности. Согласно информации, показатели нашей страны в международном индексе, подготовленном E-Governance Academy, вырос с 75,83 до 83,33 балла. Этот успех стал результатом реализации в Азербайджане целенаправленной государственной политики. Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом в связи с завершением его дипломатической деятельности. На встрече были проведены обсуждения, касающиеся реализации совместно осуществляемых нефтегазовых проектов и проектов в сфере зеленой энергии, а также сотрудничества с британскими компаниями в области коридоров зеленой энергии. Было выражено удовлетворение долгосрочным энергетическим партнерством между Азербайджаном и Соединенным Королевством. В рамках Caspian Agro Week начал работу пятый форум по развитию агробизнеса, посвященный национальной агропродовольственной повестке, организаторами которого выступили Агентство аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Азиатский банк развития. Форум представляет собой важную платформу для обсуждения с участием министров и высокопоставленных официальных лиц стратегических подходов к укреплению национальных агропродовольственных систем в контексте обеспечения продовольственной безопасности, диверсификации экономики и содействия устойчивому развитию. Программа, охватывающая основные мероприятия, предстоящие в Баку 17-22 мая, 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13, уже представлена общественности. Данная программа объединяет в рамках ВУФ-13 различные заинтересованные стороны и представители групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов – вопроса жилищного обеспечения. Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Азербайджан-итальянские экономические отношения. Путь от стратегического энергетического партнерства до всестороннего экономического взаимодействия. Последние годы экономические отношения между Азербайджаном и Италией переживают стремительный подъем и достигли уровня стратегического партнерства. Одним из ключевых факторов, способствующих этому, является формирование правовой базы для взаимодействия. Важные декларации, принятые в 2014 и 2020 годах, определили основные направления сотрудничества между двумя странами в экономической, энергетической и инвестиционной сферах, заложив основу для долгосрочных стратегических отношений. Эти документы играют роль платформы, обеспечивающей основные направления развития, в отличие от эпизодических, а не системных и устойчивых, которые имели бы вес на международной арене. В настоящее время Италия является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана. Торговый оборот между двумя странами превышает 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о масштабах и экономической значимости азербайджано-итальянского сотрудничества. Эти показатели не только подчеркивают важность европейского направления во внешней торговой структуре Азербайджана, но и демонстрируют интерес Италии к нашей стране с точки зрения доступа к энергоресурсам. Если рассмотреть структуру торговых отношений, то становится ясно, что основной объем приходится на энергетический сектор, который и определяет характер отношений. Энергетическая сфера является ключевой областью азербайджано-итальянских экономических отношений, и сотрудничество в этой сфере уже достигло стратегического уровня. Проекты, реализуемые в рамках Южного газового коридора, в том числе транспортировка азербайджанского газа по трансадриатическому трубопроводу на итальянский рынок, вывели сотрудничество на новый уровень. Ежегодные поставки около 25 миллиардов кубометров газа делают Азербайджан важным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы. Экономические связи между Азербайджаном и Италией выходят за рамки энергетического сектора. Около 130 итальянских компаний, активно работающих в Азербайджане, свидетельствуют о многогранном характере сотрудничества. Итальянские компании вносят свой вклад в развитие ненефтяного сектора страны, работая преимущественно в строительстве, промышленности, инженерии, инфраструктуре и сфере услуг. Это значимо для привлечения иностранных инвестиций.

0: в соответствии с политикой диверсификации азербайджанской экономики. Постконфликтный период наблюдается новый этап, и Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы становятся одним из основных направлений развития этого сотрудничества. Масштабные реставрационные и реконструкционные работы на этих территориях открывают новые горизонты для иностранных инвесторов. В частности, перспективы сотрудничества итальянских компаний в сфере строительства инфраструктуры, возведения зданий, логистики и особенно в реализации проектов по использованию зеленой энергии весьма многообещающие. Таким образом, азербайджано-итальянские экономические отношения имеют стратегическое значение как в региональном, так и в глобальном экономическом контексте. Углубление сотрудничества обещает долгосрочные экономические выгоды для обеих сторон.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Улучшение аграрного сектора. Баку превращается в центр международного сотрудничества. Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева знакомились в Бакинском экспоцентре с 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro Week и 31-й Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности Interfood Azerbaijan. Следует отметить, что выставка представляет собой не только отраслевую экспозицию, но и важную площадку, на которой раскрываются стратегические направления аграрной политики Азербайджана. Внимание, которое уделяет выставкам президент Ильхам Алиев, служит убедительным подтверждением того, что эта сфера имеет приоритетное значение в государственных делах. По сравнению с предыдущими годами, география участников значительно расширилась. В этом году свою деятельность представили 447 компаний из 45 стран. Это свидетельствует о том, что рынок аграрной и пищевой промышленности Азербайджана вызывает международный интерес. Особенно стоит отметить первые национальные павильоны Бразилии, Эфиопии, Северного Кипра, что подчеркивает глобальный характер Бакинской платформы. Организация выставки в формате Caspian Agro Week не случайна. Это изменение свидетельствует о

переходе от классической выставочной модели к комплексному подходу, который включает в себя более широкий спектр форумов, дискуссий и выездных мероприятий. Это свидетельствует о том, что Азербайджан, являясь одним из лидеров в аграрном секторе, стремится стать не только производителем продукции, но и центром обмена знаниями и инновациями. Представленные здесь технологии «Умное село», «Искусственный интеллект», «Робототехника» и «Беспилотные системы» демонстрируют, что аграрный сектор уже вышел за пределы традиционных представлений. Этот подход к повышению производительности, наряду с рациональным использованием ресурсов и адаптацией к климатическим вызовам, имеет стратегическое значение с точки зрения перспектив. В то же время выставки представляют собой важную платформу для продвижения бренда «Made in Azerbaijan». Это напрямую связано с национальной стратегией развития ненефтяного сектора. В рамках этой стратегии одной из ключевых задач является преобразование аграрной и пищевой промышленности в модель, ориентированную на экспорт. Представители иностранных компаний, которые были представлены на выставках, отметили важность мероприятий и положительно отозвались о перспективах сотрудничества с нашей страной. Вот что сказал представитель турецкой компании Айдоган Пехливан. Мы сотрудничаем с Азербайджаном уже 20 лет. В результате реформ и достижений, осуществленных под руководством господина Ильхама Алиева, экономика страны начала стремительно развиваться. Особенно значительный рост наблюдается в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, нефтяном и технологическом секторах. В Азербайджане строится большое количество животноводческих и кормовых ферм. Мы хотим, чтобы две братские страны процветали и вместе росли. Следует отметить, что Германия также проявляет большой интерес к выставке. Страна представлена на мероприятии национальным стендом. Региональный директор немецкой компании Eifler Jungen так отозвался о выставке. Мы уже 10 лет работаем в Азербайджане. В настоящее время наша техника активно используется в различных сферах. Методы, которые мы применяем, являются самыми современными и эффективными. Мы продолжаем развивать наши деловые отношения с компаниями вашей страны. В результате 19-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка и форум, а также 31-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности подчеркивают три ключевых направления аграрной политики Азербайджана: технологическая модернизация, международная интеграция, устойчивость продовольственной безопасности. Эти мероприятия демонстрируют, что страна ценит аграрный сектор не только как экономическую составляющую, но и как важный инструмент для обеспечения стратегической безопасности и развития. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Гаи хайтарар сямеч. Петкена шел ворша джани тараски уцунут токоса, хазарина ринсун ерек твакани хулисек сани ерекин окупац велер хайри комец. Агдамом каин хаура ворчар тарапетакани в геарве стакан хошар занр воронк унен хин патмачен. Айсар гэтн вох патмачар тарапетакан хошар занр бнакавайрер дамбараннр булурнр евайл хазва гюторинакнр пурон карта солумен тарбер патмакан шаманакаша джаннр. Шаджани тасняк патмакан бнакавайрер пахпанелен эни Улити дараша жанес минчев мерорера. Айснутакан ев хокевор хошарзанры хмбаворвац эн тарбер да сакаркумнари хамазан ев юраканчуранар арваце адрбечен арапеутсян тараском петакан пашпанцян так верцвац аншаж мшакуйтайн хошарзанари да сакаркум эст иренс нашанакуйтян гыркум хинвас патмутсян вра. 1868-1870 тваканарин каротсвац агдами джума мзгете чар тарапета кербалайи сафихан харабахинер. Мзгете шэнк карицейс шэнки чак Катай Маси Анкюнарис Барсра Согминаретнер Аусиц. Ахпюрнер Нашуме Вормаскити Мутки Дурна Гатнуме Сефевинери Чартерапету Сяна Бонорош Меце Камара Кап Дар Пасинерсом. Адрбичина Кан Чартерапету Сяна Маркаритне Смека Хамарво Агдами Джума Маскита Нуй Пездарцели Хакакан Агрессия Изо. Маскити Минаретнер Кандвели Нерсец. Арастага Михани Тагрис Поквели. Искнахшие Варзана Груцинер Ванасвели. И Арки Агдами Сбосаша Джаинте Сажан Варири Масин Хосе Петки от капец нашел Агдами Хаси Тангарана. Адрбичене Агдам Хакум Надрва Саси Тангарани Рарачина Сельнурином Тоннеле Хазарина Русунирек Твакани Ноембирик Санинген. Тангарану Нер Бот Ирку Хазар Утаур Санамош. Арачин Гарабаган Патриати Мишаманак Тангаран нам Бог Сямба Вервели. Артюнком Тангараном Гатнвог Мот Хазар Хинкар Санамош Айрвели. На Ефаркин Гацел Вор Хазарина Русана Канарин Агдам Манска Свог на Таван Ахчик Наритона Евхара Бюльбюль Меджазга Эмпаратона Сквомер Тангаран Айцелутямп. Агдам Хака, Вориами Михара Патмачонник, Веракангнир, Нахинкер Парьев Агдаму Ворпес Адрбечени, Сбоса Шаджаен Шаджан, Кунена, Иртыгну Башина, Драном. Шушаи Сбоса Шаджаен Наруша. Пираса Гарвацогара, Баси Патмакаем Машакуй Тайнажак, Нарицунен Наев, Хитакр Крашаж Бунуцион, Соргет Наев, Макирай Сайн Ресус Наринч Песнаев, Лайна Цавал, Сбуса Шаджаин Нараворцинер. Тараза Шаджана у немец Нараворцинер, Бышкакан Сбуса Шаджутян, Ангести Сбуса Шаджутян, Экотуризми Сбуса Шаджутян, Альте Сакнализар Гасман Хамар. Айсарумов из Улимиев, Зангеланом Каруцвас Мичес Гайно Танавакая Нара, Вурун Шинараруцину Шарнакуме, Кари Вордерка Хавал, Мираса Гарвац Тараснарис, Сбуса Шаджаин Наруш. Ирац Майев, Сбоса Шаджикнаринер, Гравман, Горсом. Шушан Ленилу Мшакуйтай Майраха, Куни Сбоса Шаджайн Кентрор, Дарналу Наруш. Айсах Нараворит Эснел, Бунутяй Мшакуйтай, Звайгют, Нердашна Концена. Шака Куни, Анхапан Сбоса Шаджайн Наруш, Т. Сезонайнте, Юраток, Чартарапетакам, Вочи Аромов, Ефату Кушадручне Дарцвом, Айд Наружин, Хампатасхан, Сбоса Шаджайн Такарус Васнаристе Османа. Хайтни Патмутян Тангарана, Вора Рачи Марткани Бнакаварии Смекнер, Карьери Снерит Тангарана. Тангараны, Бужич Буйсери Тангараны, Мирмёвсун Навабитун Тангараны, Евайла Дарумен, Базматив, Сбоса Шаджикнери Айцелусян Вайрер. Айсур Адрбечене Нахага Илхам Алиеви Хекаварусям, Шаю Миракан Ацвелин, Лайна Цавал, Заргас Маевщин, Аракан Ашхатанхнер. Хидра Алиеви Химнадрамикол, Мисирякан Ацвац, Виракану Акан Ашхатанхнер, Исетов Бацвели, Мехмандаров Нари Араснатона. Нышенк Вурай Самалира Карусвели, Мехмандаров Нари Антанихенер, Кайчнери Колмиц, Таснут Юрор Дарум. Хамалира Нараруме, Мецбнакели Шенк, Покр Бнакелишен, Кантания Камас Китьев, Шатарван. Инчпес Айтнея Хидралеви Химнадрами. Виракану Акана Хагацери Мимас, Ниракан Ацфуми, Адрбеченим Шакуй Тайма, Ракак Шушаем. Дранг Нарарумен, Мец Адрбечан Сибана Сахсев Асарака Кангортич, Мола Панах Вагафи, Тангаран Дамбарана Инхамалири Виракаруцума, Вагафи Кисандру Виракаруцума, Аканавор Композитор Узейр Хаджи Бели Арзани Виракаруцума Шушаем Евайлан. Айсаменет Мектер, Хидралеви Химнадрами Коуми Сиракан Ацфас Виракану Акана Шатарван. Нейцету, Шушаем Басфелин, Сагурсакан Кентрон. Шенкум, Мижаманакта Каевацер, Ага, Кахраман, Мишсия, Боглуи, Караван Сарае. Виракану Акан Ашхатанхнерин Таскум, Шенка, Пирадарсвели, Ирнахнакан Тескен. Катар Васев, Катар Велик Булар Ашхатанхнер, Дранов, Ченавартвум. Миразат Шушандар, Мишаманака Кисфайр. Шушаем Виракарусмей, Виракану Ашхатанхнерин Цету, Юхара Гюферага Маскити Бацома. Сатлы Маскити Ев, Азгаин Горгери Тангарани, Шушаем Асначуга Бацома Евай, Шушаи Виракарус Мандерса Ворумнен. Инспеспет Ченга Кавара Шештец Ирьелухнерисмекум. Гарабах Шаджануни Шатхарус, Хитакар Крашаш, Езаки Бунут
պատմություն եւ պատմական հուշարձաններ։ Վստահ են, որ այն կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային կենտրոններից մեկի։ Շուշայի ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

начале краткий анонс. Состоялся телефонный разговор между главами государств Азербайджана и Украины. МИД Азербайджана решительно отвергает антиазербайджанские обвинения Жана Ноэля Барро. Визит Кай Калс. Динамика отношений Азербайджана и Европейского Союза вопреки преградам. А сейчас более подробно. 6 мая президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение положительной динамикой в развитии отношений между нашими странами. Мы также провели обмен мнениями о реализации в рамках двусторонней повестки вопросов, обсужденных на встрече в Габале. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Монтенегро. В рамках визита председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова примет участие в первом саммите председателей парламентов Парламентской ассамблеи Средиземноморья, который пройдет в городе Будва. Предусмотрены выступления председателя Милли Меджлиса на саммите и ряд встреч.

6 мая состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Украины Джейхуном Байрамовым и Андреем Сибигой. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из переговоров и достигнутых договоренностей между президентами Азербайджана и Украины, а также актуальные темы партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной.

относительно обвинений, высказанных министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в Сенате Франции против Азербайджана. Отмечается, что использование французским министром выражений вроде «Нагорный Карабах» в кавычках

квартире Организации Объединенных Наций ООН в рамках второго международного форума по обзору миграции состоялось мероприятие на тему «Формирование безопасных, инклюзивных и устойчивых городов в период миграции. Подготовка к ВУФ-13», цель которого было привлечение внимания ко Всемирному форуму городов, который пройдет в Баку. Мероприятие было определено как одно из 18 дополнительных высокоуровневых мероприятий, предусмотренных в рамках форума в штаб-квартире ООН. Основной целью мероприятия стала поддержка глобального продвижения ВУФ-13, который пройдет в нашей стране, а также обсуждение взаимосвязи между процессами миграции и урбанизации. После выступления под модераторством постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Тофика Мусаева состоялись панельные обсуждения и интерактивная сессия. Кроме того, состоялись общие дебаты обзорного характера, посвященные результатам обсуждений, проведенных в рамках круглых столов. Руководитель азербайджанской делегации Вюсал Гусейнов поделился опытом Азербайджана как страны первопроходца в реализации глобального договора о безопасности, упорядоченной и законной миграции, касающимся расширения исполнения данного документа, и отметил, что эффективное использование технической и финансовой поддержки играет важную роль в достижении этой цели. В немецком городе Лейпциг под председательством Азербайджана проходит ежегодный саммит Международного транспортного форума. Тема саммита «Финансирование устойчивого транспорта» имеет огромное значение на фоне изменений климата, урбанизации и технологических инноваций. Генеральный секретарь Международного транспортного форума Йен Тэ Ким сказал, что в период председательства Азербайджана в форуме страна внесла большой вклад в деятельность форума и особо подчеркнул важность этого с точки зрения изучения различного опыта. Выразив удовлетворение успешным председательством на форуме, он рассказал о реализации успешного сотрудничества между нашей страной и организацией, а также активной поддержке Международного транспортного форума со стороны правительства Азербайджана. Отметим, что данное мероприятие является не только крупнейшим собранием министров транспорта в мире, но и считается ведущей глобальной платформой для формирования транспортной политики. Ударные дроны Азербайджана представлены на международной оборонной и аэрокосмической выставке «Шаха-2026» в Стамбуле. На выставке представлены 3 дрона. Речь идет о дронах «Гусхун» и «ГРХ» и «ГРХ-С», произведенных азербайджанской компанией «РД Смарт». Отметим, что с 30 сентября по 2 октября 2026 года в Баку пройдут 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка «АДЭКС-2026» и 15-я международная выставка внутренней безопасности, охраны и спасения «Security Caspian-2026». На «АДЭКС-2026» будут представлены несколько новейших азербайджанских продуктов, которые ранее нигде не демонстрировались. Дипломатическая риторика между Францией и Азербайджаном вновь стала центром внимания. Причиной этому послужило заявление, сделанное в Сенате Франции министром Европы и иностранных дел Жаном Ноэлем Барро. Министерство иностранных дел Азербайджана категорически опровергло эти обвинения и ответило на них с решительностью и жестокостью. В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что использование термина в кавычках «Нагорный Карабах» в отношении Карабахского региона, который является суверенной территорией Азербайджана, неприемлемо для французского министра. Официальный Баку считает, что этот термин уже не соответствует текущим политическим и правовым реалиям. Азербайджанская сторона рассматривает Карабах как свою суверенную территорию и подчеркивает, что все процессы, происходящие в регионе, осуществляются в соответствии с международным правом. В заявлении также подчеркивается, что Франция применяет двойные стандарты в отношении Азербайджана. Отмечается, что в период оккупации Армении азербайджанских территорий, разрушение мечети и историко-культурных памятников на протяжении долгих лет не вызывало должного внимания на международных форумах. Вместе с тем, обеспокоенность по поводу некоторых строек в регионе официальный Баку расценивает это как необъективный подход. Еще один важный аспект – вопросы, касающиеся деятельности ЮНЕСКО.
Азербайджанская сторона утверждает, что неоднократно предлагает направить в Карабах международную оценочную миссию. Однако по различным политическим причинам этот процесс не был осуществлен. В связи с этим вопросом политолог Тюрал Исмаилов в заявлении Международному радио отметил,

0: что подобные высказывания официальных лиц Франции связаны с формулирующимися в регионе новыми политическими реалиями.
1: Artık bununla neçənci dəfədir ki, Fransanın müxtəlif məmurları.
0: Вот уже в который раз французские чиновники участвуют в кампании очернения Азербайджана. В то время как между Азербайджаном и Арменией устанавливается мир и доверие, к сожалению, такие безответственные политики, как Жан-Ноэль Барро, не понимая особенностей Южно-Кавказского региона и неправильно оценивая ценность и силу Азербайджана, продолжают очернять нашу страну. Сегодня некоторые люди, в частности Жан-Ноэль Барро, говорят о принципах международного права, но при этом умалчивают о том, как нарушались права.

0: связи, имеющих стратегическое значение для обеих сторон. Послушаем эксперта Центра анализа международных отношений Метина Мамедли.
1: Из посланий, прозвучавших на встречах, стало ясно, что стороны намерены еще больше углубить связи именно в этих направлениях. Естественно, в политической повестке Европейского Союза есть и другие темы. В частности, речь идет об инфраструктуре, устойчивости и эксплуатации альтернативных источников энергии. Считаю, что стороны могут развивать и углублять сотрудничество в этом направлении. В целом, события последних лет показывают, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом развиваются по различным.
0: Также особое место в повестке заняло участие президента Азербайджана в формате видеосвязи в 8-м саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Событие уже названо историческим. Последние 9 месяцев в Баку и Ереван живут в условиях мира, что открыло путь к постепенному восстановлению экономических связей. Азербайджан, зарекомендовавший себя как гарант энергобезопасности региона, вносит вклад даже в энергетическую стабильность Армении. Совокупность и все эти факты подтверждают, что регион вступил в эпоху мира стабильности.

Колыбель древнего наследия естественной красоты Щеки, один из древнейших и наиболее примечательных городов Азербайджана. Этот край славится своими достопримечательностями и ежегодно принимает тысячи туристов. Одним из исторических мест города является национальный историко-архитектурный заповедник Дюхары-Баш. Он считается древнейшей частью города Шики. На территории заповедника расположены дворец шикинских ханов, крепость, караван-сараи, другие историко-архитектурные памятники и лавки, торгующие различными изделиями ручной работы. На 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр Шики вместе с ханским дворцом был включен в список всемирного наследия организации. Особый интерес у туристов вызывает Шебеке – изящные узоры, украшающие окна дворца шикинских ханов, построенного в 18 веке, являются одним из прекраснейших образцов этого искусства. Утонченные композиции дворца и сегодня не оставляют посетителей равнодушными. Среди ремесел, развивающихся в Шики с древнейших времен, можно выделить шелководство. В средние века Шики считался одним из крупнейших центров производства шелка и ткачества не только в Азербайджане, но и на всем Ближнем и Среднем Востоке. Шикинский шелк славился во всем мире, и эта традиция сохраняется по сей день. Эко-агротуристическое хозяйство «Биогарден», расположенное в селе Ойрет Шикинского района, также привлекает внимание туристов. В этом хозяйстве площадью 8 гектаров насчитывается более 3000 фруктовых деревьев, а также действует пасека. Здесь можно ощутить гармонию красоты, природы и сельской жизни. Одним из традиционных явств, которые обязательно стоит отведать туристам, приезжающим в Щеки, несомненно, является знаменитая щекинская халва. Помимо халвы, в щекинских кондитерских готовят и другие традиционные азербайджанские сладости – бамию, тель-халву, фундучную халву и карамель-барама. Непременно попробуйте эти сладости, если окажетесь в Щеки.